шики дим. Знову повернусь туди, де живеш, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Знову повернусь туди, де живеш.